0: повыше.
1: Я не могу.
0: Ну, не, ну если вот так.
1: Давай, линию на халяву попал, столько.
0: Давай, давай, все нормально, давай.
2: Цивилефу的团队啊，这还在鼓励着他，还在给他支招。